0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
7: Ты слышишь?
8: Конечно, все слышат.
7: Это радио.
8: И такое доброе.
7: Доброе радио для всех.
8: Доброе радио для каждого.

0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Иммиграционные службы нашей страны в июне задержали рекордное число людей. При этом они стали действовать без лишнего шума и гамма. Когда у Гоголя спросили, ну как там в России, он ответил, воруют. Увы, теперь то же самое он бы сказал и про нашу любимую Америку. Дело в том, что почти треть американцев признается сейчас в том, что ворует в магазинах товары первой необходимости, а также продукты, и их толкает на это рост цен. Трамп одобрил соглашение Саудовской Аравии о ядерной программе. Это позволит обогащать уран в королевстве. Помощь Украине на 400 миллионов долларов от Соединенных Штатов заморожена до 2029 года. А тем временем в Соединенных Штатах Америки впервые начнут производить украинские морские дроны. Бывший главком ВСУ Александр Сырский опубликовал прощальное обращение. Новым главнокомандующим вооруженными силами Украины назначен бригадный генерал Михаил Дропатай. Вслед за главкомом ВСУ Зеленский сменил начальника генштаба. Дроны атаковали два склада Велберес в Краснодаре и в Невинномысске. Яндекс.Маркет отказался нести ответственность за последствия атаки беспилотников. Ранее то же самое сделали Валберес и Озон. Госдума РФ приняла закон о лишении гражданства. Он нацелен на критиков власти, уехавших из России. Теперь таких людей оставят без загранпаспортов, госуслуг, доступа к банкам и сделкам с недвижимостью. Агентство Bloomberg пишет, что Кремль передумал возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках возможной сделки о прекращении войны. И все из-за дронов. ФИФА подтвердила, что начинает расследование действий футболистов сборной Аргентины после окончания финального матча чемпионата мира по футболу, в котором они проиграли Испании. И астрономы впервые обнаружили у внесолнечной планеты Луну, которая очень-очень озадачила ее первооткрывателей. Дело в том, что новый объект с трудом подходит под определение спутника и, кстати, не является планетой. Об этом сегодня говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. И таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. В Филадельфии 87 градусов по Фаренгейту. Попрохладнее будет в четверг, уже около 80. В целом в ближайшие дни будут 80 градусов по Фаренгейту. 83-84, скорее всего, что не больше при солнечной погоде. В портометро и районе Большого Сиэтла жаркая погода сохраняется, и вдоль Орегоновского побережья сейчас наблюдаются грозы, пока мы идем в прямом эфире. Вопрос в том, дойдут ли они до Портленда или не дойдут. Синоптики прогнозируют сейчас разные часы подхода сухих гроз к Портленд-метро Ири. Возможно, это будет в ночь на четверг или даже в четверг, когда уже будет значительно попрохладнее. Это будет где-то 85 градусов по Фаренгейту. Напомним, что в Портленде впервые в этом году официально была зарегистрирована 100-градусная жара, то есть трехзначные цифры. Это произошло во вторник. В районе Большого Сиэтла тоже не холодно, прямо скажем, около 90 градусов по Фаренгейту, но уже с четверга будут 70 градусы. Так же, собственно, как и в Портленде, будут 80 и даже также и 70 на грядущий уикенд. А на Орегоновском и Вашингтонском побережьях будут местами дожди.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работает служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона, Вашингтон, а где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM в Портлометро Ири. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, во штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify, через CarPlay, Android, Opto, в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Администрация Дональда Трампа в прошлом месяце задержала рекордное число иммигрантов. Об этом свидетельствуют новые правительственные данные. Они показывают, что иммиграционные службы нашей страны постепенно наращивают активность по всей стране, действуя без лишней огласки, пишет сегодня американская и зарубежная пресса. И анализ последних данных иммиграционной таможенной службы нашей страны показал, что в июне федеральные агенты задержали 43 138 человек. Это самый высокий показатель с момента вступления Дональда Трампа в должность в январе прошлого года, когда он и объявил курс на массовые депортации мигрантов. Что людей, находящихся под стражей, также выросло на 5 450 человек по сравнению с началом апреля. Тогда служба в последний раз опубликовала данные о числе задержанных. По состоянию на 11 июля в центрах содержания находились 65 765 человек. Это немного ниже рекордного уровня января, когда под стражей находились 70 770 человек. Как и с прошлого лета, число людей в центрах содержания, не имеющих уголовного прошлого, превышает число тех, у кого есть обвинения или судимости. Всего с января 2025 года администрация Трампа депортировала более 590 600 человек. Так свидетельствуют последние данные. Новые цифры подтверждают то, о чем давно говорят правозащитники и иммиграционные адвокаты, работающие в разных штатах. После увеличения финансирования на 70 миллиардов Департамент внутренней безопасности, который курирует иммиграционно-таможенные службы и пограничные структуры, последовательно наращивает масштабы задержания и содержания под стражей. По сообщениям, Белый дом требовал от иммиграционных служб выйти на уровень около 2000 задержаний в день. Жители многих городов снова находятся в состоянии повышенной тревоги из-за активности иммиграционных служб после того, как в течение недели сотрудники застрелили двух мужчин, 52-летнего Лоренцо Сальгадо Араухо и 24-летнего Хуана Себастина Дурана Герреро. Эти случаи вызвали протесты против системы иммиграционного контроля в городах по всей стране. В прошлом году администрация Трампа проводила ряд жестких, фактически военных операций в таких городах, как Чикаго, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Портленд. Однако в последнее время тактика изменилась, и после того, как в Миннеаполисе сотрудники иммиграционной службы застрелили двух американских граждан, Рене Гуд и Алекса Претти, Трамп сменил главу Департамента внутренней безопасности Кристи Нойм на Марквена Маллина. Тот заявил, что намерен отказаться от громких показательных операций. Передвижные группы агентов, проводившие рейды в общественных парках и на парковках, теперь встречаются реже. По словам правозащитников и юридических организаций, задержания происходят более будничного. На рабочих местах, возле домов или во время дорожных проверок. Многие мигранты оказываются под стражей, когда приходят в офисы службы на обязательные отметки. Других останавливают полицейские, шерифы и сотрудники других местных правоохранительных органов, которым федеральные власти делегировали полномочия участвовать в иммиграционных рейдах. По словам правозащитников, из-за того, что задержание проходит без шума и стали повседневной практикой, волонтерам, которые раньше отслеживали передвижение автомобилей службы и предупреждали о появлении агентов, все сложнее понять, где и как именно проходят такие операции. Все происходит слишком быстро. Люди просто даже не успевают приехать, зафиксировать происходящее и рассказать о нем. Часто на месте остается только пустая машина. конец цитаты, сказала юрист национального иммиграционного проекта Грейси Уиллис. С 2019 года Конгресс обязал иммиграционно-таможенную службу публиковать данные о задержаниях, содержании под стражей и депортации каждые две недели. Однако до 20 июля ведомство не обновляло статистику с начала апреля. Задержка вызвала недовольство законодателей разных политических взглядов, и несколько СМИ, ученых и некоммерческих организаций направляли запрос требования раскрыть данные о количестве задержанных и содержащихся под стражей мигрантов. В комментарии ведомства объяснило многомесячную задержку публикации данных в серии приостановок работы федерального правительства. И число задержаний в июне стало самым высоким с мая 2019 года. Тогда рекордный поток людей, включая семьи и несовершеннолетних без сопровождения, прибывал к южной границе нашей страны. И в тот период большинство задержаний осуществляла служба таможенного и пограничного контроля. Однако после вступления Трампа в должность в 2025 году основная часть задержаний происходит внутри страны силами иммиграционной и таможенной службы, так следует из правительственных официальных данных.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: 30% американцев заявили, что в этом году совершали кражи в магазинах. В 2024 таких было 24%. Многие объясняют это финансовыми трудностями, связанными с инфляцией. В этом говорится в новом исследовании финансового сервиса Lending Tree, сообщает CBS News. Около 90% тех, кто признался в кражах, назвали причиной рост цен и общее состояние экономики. Такие данные приводит исследование Lending Tree, в котором в начале июня приняли участие 2000 человек. Инфляция в этом году ускорилась в значительной степени из-за войны с Ираном, из-за которой резко повысились цены на нефть и бензин. В Lending Tree отмечают, что участники опроса, признавшиеся в кражах, чаще всего брали товары первой необходимости. Я цитирую, эти результаты показывают, насколько сильно инфляция и финансовое давление продолжают влиять на многие домохозяйства. Когда люди готовы рисковать ради базовых вещей вроде еды и средств личной гигиены, это явный признак того, что многим семьям крайне трудно просто свести концы с концами. Конец цитаты, заявил главный аналитик по потребительским финансам Lending Tree Мэтт Шульц. Американцы чаще всего воруют повседневные товары. На первом месте продукты питания и безалкогольные напитки. Одежда и средства личной гигиены заняли второе и третье места среди самых популярных категорий, так говорится в исследовании Lending Tree. Респонденты также сообщили о кражах игрушек, техники и электроники, а также школьных принадлежностей. Те, кто признался в кражах, чаще выбирают крупные розничные сети, чем небольшие независимые магазинчики. Я цитирую. Сетевые магазины чаще становятся целью, потому что туда проще попасть, там легче остаться незамеченным и обычно больше покупателей. В крупных торговых точках высокий поток людей, просторные залы, зоны самообслуживания и широкий выбор повседневных товаров, поэтому легче смешаться с толпой. Конец цитаты, сказал Шульц. На вопрос о том, из каких магазинов легче всего воровать, респонденты чаще всего называли Walmart. Его указали 47% участников опроса. На втором месте оказался Family Dollar, а за ним следуют Amazon Fresh и Kruger. При этом кражи из магазинов сопряжены, конечно, с серьезными рисками. Кража может казаться способом быстро решить проблему нехватки денег, но если вас поймают, последствия окажутся гораздо серьезнее. Это и прямые финансовые потери, такие как штрафы и судебные расходы, и долгосрочные последствия, например, сложности с поиском работы или арендой жилья. Конец цитаты, сказал Шульц. Ну а пока треть американцев просто ворует.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий и переходим к международным новостям. Президент Дональд Трамп одобрил 30-летнее соглашение с Саудовской Аравией о развитии гражданской ядерной инфраструктуры в королевстве. Об этом пишет сегодня The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. По условиям соглашения, американские компании будут поставлять новые энергетические реакторы и другие ядерные технологии в Саудовскую Аравию. Один из ключевых пунктов соглашения предусматривает, что американские компании смогут построить завод по обогащению урана в Саудовской Аравии, если совместные американо-саудовские исследования покажут, что такой шаг оправдан и в том числе экономически. Официальные лица Саудовской Аравии уже давно утверждают, что сделка необходима для того, чтобы королевство могло развивать гражданскую ядерную программу для обеспечения внутренних энергетических потребностей. Власти королевства рассчитывают использовать предполагаемые запасы урановой руды для производства энергии внутри страны, что позволит увеличить объемы экспортируемой нефти. В Эр-Рияде утверждают, что программа имеет исключительно мирные цели. При этом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман заявлял в 2018 году, что если Иран создаст ядерное оружие, то королевство тоже его сделает. Саудовская Аравия также отказалась подписать дополнительные протоколы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, протоколы, которые предусматривают более строгие проверки и расширенный доступ инспекторов на ядерные объекты. В администрации Трампа заявляют, что отдельное соглашение между Вашингтоном и Эр-Риядом обеспечит достаточный контроль над объектами, которые будут поставлены американскими компаниями. Сделка между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, скорее всего, вызовет споры в Конгрессе, который, собственно, должен ее перед этим одобрить. По мнению опрошенных изданием экспертов, предоставление Саудовской Аравии возможности обогащать уран может увеличить риск распространения ядерных технологий на Ближнем Востоке. Куда пойдет Саудовская Аравия? Туда же пойдут и Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Египет. Идея о том, что у всего этого будет счастливый конец, является иллюзией. Конец. Цитата считает Генри Сокольский, директор американского исследовательского центра НПЭК, который занимается вопросами нераспространения ядерного оружия.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Сенатор-демократ Дик Дурбин заявил, что администрация Соединенных Штатов не передаст Украине утвержденную Конгрессом дополнительную военную помощь на $400 миллионов до 2029 финансового года. В этом сообщил на слушаниях в Сенатском комитете по ассигнованиям. По словам законодателя, Конгресс санкционировал выделение этих средств в рамках инициативы содействия безопасности Украине, то есть USAI, и в том числе на противовоздушную оборону, а соответствующий законопроект подписал президент Дональд Трамп. Дурбин спросил председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов генерала Дэна Кейна, известно ли ему, что Сенат проинформировали о недоступности средств по многим аспектам до прихода к власти следующего президента. «Да, мне об этом известно. Насколько я понимаю, средства были ассигнованы». Конец цитаты, ответил Кейн. Дальнейшие комментарии он переадресовал гражданскому руководству. «Сожалею, но должен вам сказать, что план платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 2029 финансовом году. Это решение будет принимать уже новый президент, кто бы им ни стал». Конец цитаты, заявил на это Дурбин. Средства, предназначенные именно по USAI, в отличие от программ, по которым Украине передают технику напрямую из американских арсеналов, эта инициатива предполагает, что Пентагон заключает контракты с производителями оружия. Палата представителей одобрила финансирование программы в сентябре 2025 года, а ассигнование на 2026 финансовый год. Конгресс поддержал значительным большинством голосов. Однако, по словам американских законодателей, деньги до сих пор не направлены по назначению. В конце апреля глава Сенатского подкомитета по оборонным ассигнованиям Митч МакКоннелл также раскритиковал Пентагон за задержку. В колонке для The Washington Post написал, что одобренная Конгрессом помощь пылится в Пентагоне. Конец цитаты. По его словам, сенаторы не смогли получить объяснение от политического отдела ведомства, которое возглавляет замминистра обороны Элбридж Колби. «Вашингтон-Пост» предположила, что Колби мог быть связан с более ранним решением приостановить поставки оружия Киеву, которое, по данным издание застало Трампа врасплох. Помощь Украине и странам Балтии он ранее счел расточительной и исключил из бюджетного запроса на 2026 год. Но Конгресс восстановил финансирование. Издание также напомнило, что министр армии Соединенных Штатов Дэн Дрискол и тогдашний начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж в прошлом году лично побывали на Украине, чтобы оценить эволюцию тактики на поле боя. Дрискол назвал страну «Кремниевой долиной войны». Конец цитаты. При этом, по данным Washington Post, ключевые чиновники Пентагона, отвечающие за украинское направление, включая командующего европейским командованием Соединенных Штатов, там, которые и не были, как, собственно, и спецпосланник президента по переговорам, хотя в Москве он бывал неоднократно, как ни странно это покажется. Но издание сравнило подход Пентагона со стратегией администрации Байдена. К ноябрю 2024 года, по данным агентства Reuters, Соединенные Штаты Америки успели поставить лишь половину обещанной за год помощи. 30 апреля Хексет подтвердил выделение этих 400 миллионов долларов, вопреки критике со стороны сенаторов-республиканцев, а позже заявлял, что Пентагон будет работать над тем, чтобы гарантировать, что это будет израсходовано надлежащим образом. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Но тем временем в Соединенных Штатах будет развернуто лицензионное производство украинских морских дронов «Магура». Как сообщает The Wall Street Journal, это первое соглашение подобного рода. Производством займется компания Recon Craft, специализирующаяся на выпуске катеров для нужд сил специальных операций Соединенных Штатов. На первом этапе будет выпускаться несколько сотен дронов в год. Впоследствии объемы планируют увеличить до 1000. Стоимость сделки не уточняется. Создатели дронов, украинская компания U-Force, в рамках соглашения также предоставит американским контрагентам доступ к своему программному обеспечению и технологиям управления. «Магура» — это беспилотный катер, который может запускать воздушные дроны, выполнять противоминные операции и обнаруживать подводные цели. Стоимость одной модели может доходить до 500 тысяч долларов. Украинская разведка отчитывалась о сбитых с помощью «Магура» вертолетах и потопленных российских военных кораблях. Украина в последнее время активно расширяет обмен технологиями с западными союзниками, в том числе и Соединенными Штатами. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в начале июля обещал предоставить Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Александр Сырский, отправленный в отставку с поста главнокомандующего ВСУ, опубликовал в своем телеграм-канале обращение, в котором он заявил, что продолжит служить Украине. По его словам, он видел нынешнюю войну с первого ее дня 2014 года и жил фронтом. Конец цитаты. И знает цену каждого освобожденного километра украинской земли. Конец цитаты. Он также рассказал, что принял командование ВСУ в очень сложное время в феврале 2024 года. Конец цитаты. Следующий год, по мнению Сырского, изменил ход войны. Конец цитаты. Он отметил, что ВСУ смогли остановить российское наступление в Харьковской области, не допустить наступления в Сумской области, а также напомнил о вторжении украинской армии в Курскую область, целью которого не была оккупация чужой земли. Конец цитаты. В своем посте он также перечислил изменения, которые произошли в украинской армии под его руководством. Сырский заявил, что в 2026 году под его командованием освобождены 700 квадратных километров территории Украины. «Я передаю своему преемнику армию, которая не только обороняется, но и находится в состоянии наступления с инициативой, структурой, людьми, знающими, как бить врага. Я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть. Я говорил это раньше и повторю сегодня. Моя работа – война. Должности меняются, а этот принцип – нет. В каком бы статусе я ни находился, я буду служить Украине до победы». Конец цитаты, заявил Сырский. Думаю, что, как мы успели сообщить в прошлом выпуске «Последних известий», 21 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Сырский отправлен в отставку с поста главнокомандующего ВСУ. Новым главой вооруженных сил страны станет командующий объединенными силами ВСУ Михаил Дропатый. В своем сообщении Зеленский не уточнил, что именно стала причиной отставки Сырского. Увольнению Сырского предшествовали протесты в Украине, вызванные отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны. Его отставку связывали с конфликтом с Сырским. Но и один источник, близкий к офису президента Украины, сообщил, что Зеленский всерьез рассматривает отставку Сырского, если протесты не прекратятся. Ну и новым главнокомандующим вооруженными силами Украины уже назначен бригадный генерал Михаил Дропаты. Он стал уже третьим главкомом за время полномасштабного российского вторжения и, кстати, самым молодым человеком со времени обретения независимости, занимающим высшую военную должность. О назначении Дропаты президент Владимир Зеленский объявил после нескольких дней протестов, которые вспыхнули после отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Что известно о нем? Дропаты родился 21 ноября 1982 года в городе Каменец-Подольске в Хмельницкой области. В 2004 году он окончил Харьковский институт танковых войск и приступил к службе в звании лейтенанта в 72-й отдельной механизированной бригаде в Белой Церкви под Киевом. В мае 2014 года, когда началась война на востоке Украины, в звании майора он командовал 2-м батальоном 72-й отдельной механизированной бригады ОМБР. Тогда, 9 мая 2014 года, Дропатый организовал прорыв украинских войск в центр Мариуполя, на тот момент захваченного пророссийскими боевиками. Видео с БМП Дропатого, прорывающей баррикаду прямо посреди улицы, стало вирусным в интернете. Когда мне механик-водитель доложил, что перед нами баррикады высотой более метра, спросил, что делать. А я сказал, что берем штурмом. Это видео облетело весь мир. Конец. Цитаты вспоминал Дропатый. Уже в августе того же года в чрезвычайно сложных условиях Михаил Дропаты сумел вывести подразделение ВСУ из окружения возле села Изварин, это Луганская область, на границе с РФ. Стреляли всю дорогу по нам, и днем, и ночью, когда мы шли. Конец цитаты рассказывал тогда он в интервью украинским журналистам. Получив звание подполковника и пройдя курс обучения в Национальном университете обороны Украины, НОУ, он занял должность начальника штаба 30-й ОМБР. С октября 2016 года возглавлял 58-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая выполняла задачи в Авдеевке и на Бахмутской трассе. В апреле 2019 года досрочно получил звание полковника, а в 2021 окончил оперативно-стратегический факультет НОУ как лучший выпускник курса, получив почетный меч королевы Великобритании, престижную награду, которую обычно вручает британский посол. С августа 2021 года работал заместителем командующего Объединенными силами, где и встретил полномасштабное вторжение в звании бригадного генерала. Во время полномасштабной войны Дропата неоднократно действовал на самых трудных участках фронта, и его работа меняла там ситуацию к лучшему. В 2022 году руководил оперативными группировками Юг, Каховка и Кривой Рог. Под его командованием силы ВСУ остановили продвижение российских войск к Кривому Рогу, продвинулись вглубь на примерно от 6 до 23 километров и освободили ряд населенных пунктов Херсонской и Днепропетровской областей. Затем Дропаты на некоторое время возглавил ОГВ Херсон. В феврале 2024 года Дропатова назначили заместителем начальника Генерального штаба по подготовке военнослужащих. В мае того же года российские войска начали стремительное наступление на Волчанск и сумели захватить значительную территорию в Харьковской области. Украинские военные аналитики тогда отмечали, что тогдашний руководитель оперативно-тактической группировки войск Харьков должным образом не организовал оборону, что и позволило армии РФ довольно быстро и без препятствий продвинуться вглубь Украины. Украинской территории на несколько километров и оккупировать приграничные села. Новым начальником группировки был назначен Дропаты, которому удалось стабилизировать ситуацию, скоординировав действия переброшенных под Харьков резервов. В сентябре 2024-го он перешел на должность руководителя группировки «Луганск» в тот момент, когда резко ухудшилось положение на отведенном ей участке фронта. Как пишет украинское издание «Бабель», после назначения Дропатова там все стало на свои рельсы. В числе прочего, новый начальник боролся с практикой предоставления руководства заведомо ложной информации. Он собирал общие совещания, на которых просил честно доложить ситуацию, без всяких наказаний и служебных расследований. Конец цитаты, так сказано в публикации Бабеля. С 3 июня 2016 года он был назначен главнокомандующим объединенными силами ВСУ, а с октября того же года дополнительно возглавил группировку объединенных сил по обороне Харьковской области. Многие сейчас вспоминают, что Михаил Дропатый был одним из немногих украинских военачальников, публично взявшим на себя ответственность за халатность подчиненных. В июне прошлого года в результате российского удара по учебному полигону в Днепропетровской области погибли 12 украинских военнослужащих, а еще более 60 получили ранения. Командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Дропатый тогда подал в отставку, заявив о своей ответственности за ненадлежащее выполнение приказа по обеспечению безопасности личного состава. Но Владимир Зеленский отклонил рапорт об отставке и назначил Дропатого командующим объединенными силами ВСУ. Военный эксперт отмечает профессионализм Михаила Дропатого как командира, его заботливое отношение к личному составу и высокий авторитет в ВСУ. Сам Дропатый так прокомментировал свое назначение. Я цитирую: «Служение Украине всегда было для меня честью, а во время войны за независимость оно обозначает абсолютную ответственность. Благодарен главнокомандующему вооруженных сил Украины Александру Сыровскому за последовательную работу по укреплению украинской армии. Я в ней вырос». Конец цитаты, сказал он. Ну а тем временем, вслед за главкомом ВСУ, Зеленский сменил также начальника генштаба. И новым начальником генштаба вооруженных сил Украины назначен генерал-майор Игорь Скибюк. Так сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Скибюк сменил Андрея Гнатова, который возглавлял генштаб ВСУ с марта 2025 года. Замена произошла вскоре после того, как Зеленский уволил за должности главнокомандующего ВСУ Александра Сыровского. Скибюк – это герой Украины, бывший командующий десантно-штурмовыми войсками. До нового назначения он работал замначальника генштаба ВСУ.
0: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Сообщается, что беспилотники атаковали два логистических центра маркетплейса «Валберес» в Краснодаре и в Невинномысске, сообщила глава компании Татьяна Ким. На обоих складах начались пожары. В Краснодаре, по данным главы региона Вениамина Кондратьева, пострадали 10 человек, которые находятся в тяжелом состоянии. Один в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в медучреждение города. Конец цитаты, писал он. Ну и еще 5 человек ранены при атаке на склад в Невинномысске. Так сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Ночью атаки беспилотников также подвергся Армавир. Как сообщает администрация города, дрон попал в нефтебазу. Начался пожар на территории 800 квадратных метров. По словам Вениамина Кондратьева, в результате атаки погиб сотрудник предприятия. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по складам «Валберес» и «Нефтебазе». По его словам, логистические центры компании задействованы в обеспечении российской армии комплектующим для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением. Конец цитат. А в акваториях Черного Азовского моря поражены танкер и 4 сухогруза российского теневого флота. Конец цитаты, так добавил он. Беспилотники также атаковали Белгородскую область. По данным оперштаба региона, в поселке Северный дрон взорвался на территории коммерческого объекта. Ранены 2 человека. Яндекс.Маркет изменил условия договора с продавцами, размещающими товары на этой площадке. Компания теперь прописала в разделе «Обстоятельства непреодолимой силы» список случаев, когда Marketplace освобождается от ответственности. И в их число вошли любые последствия применения вооружения, военной техники, летательных аппаратов, в том числе и беспилотников, забастовки, гражданские беспорядки, восстания, митинги, демонстрации или пикеты. пикетирования, запретительные акты государственных органов, в том числе запрета на перемещение, террористические акты, военные действия, введение военного или чрезвычайного положения и прочие специальные правовые режимы, утечка или рассеивание любых загрязняющих или отравляющих веществ, стихийные бедствия. Ранее два других популярных в России маркетплейса также изменили условия своих соглашений с продавцами. Озон сделал это 12 июня, а Wildberries 7 июля. В обоих случаях компании сняли с себя ответственность за неисполнение обязательств в случае атаки украинских беспилотников.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россия больше не планирует возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках возможной сделки о прекращении войны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По словам собеседников издания, Владимир Путин по-прежнему намерен установить полный контроль над Донбассом, а захваченные части приграничных Сумской и Харьковской областей оставить за Россией и сделать их буферными зонами. Путин отказался от каких-либо территориальных уступок из-за того, что в Кремле теперь считают сорванными неформальными договоренностями, которые были достигнуты во время саммита президента РФ и Соединенных Штатов в Анкоридже в августе 2025 года. Два источника издания рассказали, что Россия готова вернуться к переговорам после того, как полностью захватит Донецкую область. Минобороны РФ заверила Путина, что сможет достичь этого к концу 2026 года. Собеседник агентства Bloomberg, близкий к Минобороны, отметил, что многие российские военные считают такой график нереалистичным. По их оценкам, полностью взять Донбасс под контроль можно только в течение 2028 года, то есть вплоть до 2028. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на запрос агентства Bloomberg о комментарии не ответил. Bloomberg отмечает, кстати говоря, пресс-секретарь президента РФ потом заявил на брифинге для журналистов 22 июля, что публикацию Bloomberg не нужно воспринимать всерьез. И, по его словам, статья агентства относится к разряду спекуляций. Bloomberg отмечает, что Кремль ужесточил свою позицию на фоне эскалации ударов Украины вглубь России, в том числе по Москве и НПЗ, а также того, что президент Дональд Трамп поддержал новый законопроект о санкциях, инициатором которого был покойный ныне сенатор Линдси Грэм.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Госдума Российской Федерации приняла закон о лишении гражданства. Он нацелен на критиков власти, уехавших из России. Теперь таких людей оставят без загранпаспортов, консульских услуг, доступа к банкам и сделкам с жильем. Таким образом, Госдума приняла сразу во втором и третьем окончательном чтении законы об ограничительных мерах против уехавших россиян, преследуемых на родине. Они будут касаться тех, кто находится за границей и уклоняется от наказания по любой статье Уголовного кодекса или игнорирует административные штрафы по ряду политических статей. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, новые нормы позволят привлекать к ответственности тех, кто покинул страну, но наносит ей ущерб и вредит. Мы сами разберемся здесь внутри, а те, кто уехал, все, пускай думают о том, как им предстать перед судом с повинной, потому что теперь об этом закон. Конец. Цитата, заявил он. Эта цитата берется по РИА Новости. Законопроект был внесен в Госдуму в начале декабря еще прошлого года 13 депутатами от всех фракций из комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, среди них Яна Лантратова, которая сейчас занимает пост уполномоченного по правам человека в России.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue Hop.
1: Которым оказывать такие услуги. Росреестру нельзя рассматривать заявления преследуемых иммигрантов о регистрации прав на недвижимость, банкам обеспечивать денежные переводы таких лиц через мобильное приложение и интернет-банк, нотариусам совершать любые нотариальные действия в интересах таких лиц, кроме удостоверения их нахождения в живых и соответствие подписи инвалидов по зрению факсимиле подписи. Ограничения начнут применяться на следующий день после внесения иммигранта в специальный список, который будет ввести и публиковать Минюст. В него будут включить всех, кто, по мнению силовых госорганов и ФНС, уклоняется от исполнения вступивших в силу приговоров и административных наказаний. При этом перечень преступлений конкретными статьями УК РФ не ограничен. Закон может быть применен за уклонение от наказания за любые преступления. В случае с Кодексом об административных правонарушений КОАП подход более будет избирательный. Ограничения будут вводиться за высказывания по статьям об иностранных агентах, пропаганду введения санкций в отношении России, участие в деятельности нежелательных организаций, дискредитацию российской армии, призывы к сепаратизму. К людям, включенным в реестр, можно будет предъявлять имущественные иски, и взысканные судом суммы будут выплачиваться из замороженных средств этих людей. Их близким родственникам, не имеющим самостоятельных источников доходов, обещано гуманитарное пособие, также из замороженных средств или имущества уехавшего. Его назначит межведомственная комиссия, которую сформирует президент РФ Владимир Путин. Исключать из списка будут при условии возвращения иммигранта в Россию или исполнения им наказания. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Юристы считают новое ограничение фактическим лишением гражданства, что прямо запрещено Российской Конституцией. Закон лишает практически всех, кого он коснется, возможности сохранить их связи с Россией, в том числе финансовые. Так указывает, например, партнер коллегия медиа-юристов Сергей Марков. И в целом законопроект предлагает расширение уже существующей в России системы социального рейтинга. Ранее ее ввели для призывников. Не пришел в военкомат, не сможешь взять кредит. Управлять автомобилем, продать недвижимость – ничего. То теперь они решили распространить и на врагов государства и это теперь делается благодаря вот этому принятому закону. По мнению политика Андрея Пивоварова, который находится в реестре иноагентов, новый закон принят не для того, чтобы наказать иммигрантов, которые находятся под преследованием, а для того, чтобы напугать до полусмерти людей внутри страны и тех, кто находится за рубежом, но не выражает свою позицию активно. То есть это демонстрация того, что с ними может произойти, если они начнут давать интервью независимым медиа, критиковать власть или говорить правду о войне. Очередная попытка заткнуть людям рот финансовым давлением. Конец цитаты, заключает он.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Спортивные новости, точнее, околоспортивные. ФИФА подтвердила, что начинает тщательное расследование действий футболистов сборной Аргентины после окончания финального матча чемпионата мира по футболу, в котором они проиграли Испании. Дисциплинарный комитет ФИФА назначил прокурора, которому предстоит установить, что именно произошло после финального свистка в матче на стадионе MetLife. Игроки или тренеры, принимавшие участие в стычке, могут быть дисквалифицированы. Ассоциацию футбола Аргентины АФА могут оштрафовать. После того, как сборная Аргентины проиграла Испанию с счетом 0-1, некоторые аргентинские футболисты и часть персонала сборной вступили в физическое противостояние с игроками Испании, праздновавшими свою победу на чемпионате мира. В стычках, судя по кадрам, принимали участие Науэль Малина, Леандро Передес, Тьяго Альмада и помощник тренера Роберто Аяла. Во время столкновения система FIFA для информирования комментаторов и журналистов дала неверную информацию о том, что рефери Славко Винчич удалил Передеса за толчок в горло, в результате которого

0: страдал испанский игрок Эрик Гарсия. Ну а FIFA подтвердила, что данные о красной карточке Парадоса были вскоре удалены из системы, и никакого наказания аргентинский футболист в тот момент на самом деле не понес. Во время самой игры, впрочем, один игрок сборной Аргентины был удален. Это Энцо Фернандес, который получил вторую желтую карточку во втором тайме добавочного времени. Одобрено FIFA также проводит расследование действий сборной Аргентины. Игроки, которые развернули на поле плакат в поддержку претензий их страны на Фолклендские острова. Это произошло после победы над сборной Англии в полуфинале со счетом 2-1. Сразу после того, как раздался финальный свисток, несколько игроков Аргентины, в том числе Лионель Месси, опустились на траву. Некоторые другие просто остались там, где их, собственно, и застал свисток. А игроки Испании побежали через поле, празднуя победу. В числе прочих со скамейки запасных на поле выбежал испанский полузащитник Родри, который был заменен во время дополнительного времени. И в тот момент, когда он пробегал мимо Малины, аргентинский защитник, по всей вероятности, ударил испанца по руке или в живот. И вот с этого все, собственно, и началось. Родри вступил в конфронтацию с Малиной, но именно аргентинский игрок начал агрессивно на него наскакивать. На помощь своему партнеру прибежал Гарсия. К стычке также подключился Паредес, который нанес удар Гарсии в область горла. В драку попытался вмешаться не выходивший на поле во время финала испанский полузащитник Гави, но его уронил, ну, разумеется, в кавычках, на траву Альмада. После этого Паредес сбил Гави с ног, толкнув его в лицо, и, судя по всему, далее Аяло схватил Гарсию за горло, а потом, вероятно, ударил испанского полузащитника Дани Олмо. Паредес два или три раза кого-то ударил в лицо с размаха. Он на него просто набросился. Конец цитаты сказал во время трансляции BBC комментатор и бывший капитан сборной Англии Алан Ширер. Такому здесь явно не место. Конец цитаты. Мы вообще понимаем, как много для них это все значит, и знаем, насколько больно все-таки проигрывать. Но проигрывать надо уметь, ребята. И мы видим такое поведение Аргентины слишком часто. Просто ужасная такая вот реакция после финального свистка. Игра закончена. Им совершенно не на что жаловаться по поводу того, что сегодня произошло на поле. Отвратительное поведение. Конец цитаты сказал еще один комментатор, бывший вратарь сборной Англии Джо Харт. Однако тренер Аргентины Лионель Скалони, который пытался успокоить ситуацию, после матча в интервью заявил, что ничего, собственно, страшного и не произошло. А что, собственно, вы хотели? У дисциплинарного комитета FIFA есть несколько вариантов действий. Назначив специального прокурора, FIFA, наверное, все-таки разобраться, что именно случилось на поле, а не просто расследовать потенциальное агрессивное поведение игроков. Об оскорбительном поведении и нарушении принципов честной игры говорит, кстати, статья 13 дисциплинарного кодекса FIFA. И согласно документу, действия игроков и других членов сборной могут быть признаны нарушением основных правил достойного поведения. Их поступки также могут считаться вредящими репутации футбола, как спорта или самой FIFA. На самом деле, очень много чего может произойти. Ну, разумеется, как мы сами знаем, это далеко не первый такой вот скандал с аргентинцами, поэтому этому нужно в конце концов положить конец.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну и последняя новость. Астрономы впервые обнаружили у внесолнечной планеты Луну, которая озадачила ее первого открывателя. Новый объект с трудом подходит под определение спутника и не является планетой. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Дело в том, что он вообще очень странно себя ведет. Астрономы под руководством хотели узнать, что, собственно, происходит, потому что на самом деле это супер странная такая вот получается система. Ученые впервые нашли такую Луну у экзопланеты, но это, собственно, даже не Луна вовсе, а что это такое, пока сказать сложно, и они будут этим заниматься. Итак, у нас новости, которые поступили к нам и к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Медуза, Форум Дели. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом, в Филадельфии будет прохладнее значительно уже с четверга, будет только 80, где-то 82-84 градуса. прошелся по Фаренгейту до конца недели. В параметре после жаркой погоды будут сначала 80, а потом 70 в районе Большого Сиэтла. Уже будут 70, начиная с четверга, когда жара спадет. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
7: Ты слышишь?
8: Конечно, все слышат.
7: Это радио.
8: И такое доброе.
7: Доброе радио для всех.
8: Доброе радио для каждого.

Если вы поговорите с местными американцами, вы, скорее всего, заметите такую деталь, что в своем большинстве, если вы у них откровенно спросите, вот назовите вот такую негативную черту славян. Скорее всего, они вам скажут, что Slavic people are very judgmental, что славянам присуще вот осуждать людей с другими взглядами. По-другому одет, по-другому молится и так далее. Это не именно речь идет о верующих людях, о верующих в том числе, но, скорее всего, мы вынесли это из Советского Союза. Это наша такая уязвимая сторона, слабая сторона. Любой авторитарный режим, он характеризует себя тем, что мы все однородные. Ну, сколько у нас было разновидностей автомобилей, или стиральных машин, или холодильников, или даже обуви. Мы жили коммуной, все было как бы просто, никто особенно не выделялся. Просто было, понимаете? Но когда приходит многообразие разных взглядов, разных точек зрения, огромнейший выбор на любой вкус, многие люди с этим не справляются. И потому сегодня хотелось бы поговорить, как избавиться от этой противной черты характера осуждать людей с непохожими взглядами, людей, которые отличаются от меня. Как вообще от этого избавиться? И не только это, а как вообще Библия смотрит на эти вопросы? Поэтому я очень молюсь и надеюсь, что мне получится донести эти важные мысли. Первая причина того, что наш суд, скорее всего, ложный, наше суждение. Давайте так, шаг назад. Есть разница между суждением и осуждением. Вот когда мы рассуждаем о какой-то вещи, мы говорим, честно, мне не нравится эта прическа, или там, мне не нравится эта одежда, или эта пища. Разумеется, мы имеем право на выражение своего мнения, своей точки зрения. Разумеется. Каждый человек имеет свои вкусы. Но как только я сам в себе уверен, что мой взгляд или моя оценка ситуации более точная, чем твоя, вот я считаю, здесь я уже стою на тонкий лед, и я начинаю осуждать человека, потому что он не прав. А он не прав, потому что я прав. А я прав, потому что я прав. И вот это вот само состояние внутреннее, оно ощущается во взаимоотношениях с другим человеком. Я его подавляю, я на него смотрю свысока, я его унижаю всего лишь по причине того, что он одет по-другому, или там, не знаю, другую музыку слушает. Какая разница, что? Какая разница вообще, что? Как только я доминирую, даже если это не выражаю в словах или в поведении, как только я доминирую над другим человеком, я считаю, я его осуждаю. Я вспоминаю, вот в детстве нам папа давал играться магнитами. И так интересно было наблюдать, как один кусочек магнита может толкать другой кусочек, не соприкасаясь. Интересно. Магнитное поле, да? Он просто... Невозможно их соединить. Они отталкивают, отторгают один другой. Я думаю, так и в духовной жизни. Всякий человек, который попадает в поле нашего зрения или в круг нашего общения, любой человек, который нам не нравится, которому мы питаем неприязнь, еще более грубо скажу, которого мы не любим в силу разных взглядов, по разным причинам, мы его отторгаем. Соответственно, я никогда не услышу от него откровенности, он никогда не откроет своего сердца. Я его отторгаю. Я никогда не буду источником любви для него, источником помощи. Никогда. Никогда Бог не употребит меня как посуду, как инструмент для помощи такому человеку. Никогда. Потому что я этого человека не переношу. Я его не воспринимаю. Вы скажете, ну хорошо, но если это реально грешный человек, хорошо, если это человек вообще, не знаю, в самой крайности там возьмем. Я так отвечу на этот вопрос. Человек может быть кем угодно, каким угодно.
Но если этот человек вызывает во мне раздражение, или если этот человек вызывает во мне ненависть по отношению к себе, я в проблеме. Я в проблеме, я не справляюсь. Вы скажете, но он реально порочный человек, он извращенец, от него дурно пахнет. А как вы себе представите врача, которому принесли человека, у которого огромная рана на ноге, она вся гноится, и он течет, и от него действительно дурно пахнет. А врач посмотрел на эту ногу и сказал, уберите его с глаз моих, видеть этого человека не хочу. Не могу переносить этой вони. Как вы себе представляете такого врача? К нему принесли человека. Причем здесь человек? У него беда, у него проблема. Так послушайте, у грешных людей это и есть проблема. У них самая настоящая проблема. Они живут в своих зависимостях, они не могут выбраться из этого круга страстей, они не могут преодолеть свою гордыню. У них реальная проблема. Приятно ли с этими людьми? Нет, неприятно. Со многими из них реально неприятно. Но... А как по-другому? Поэтому наш суд или наша оценка человека очень часто ошибочна. Почему? Потому что одно дело судить о поступке человека, и совершенно другое дело судить о человеке. Проблема как раз в том, что когда мы смотрим на поступок или на внешний вид человека, мы раз и определили его в какую-то группу. И вот здесь мы крупно ошибаемся. Потому что одно дело, повторяю, поступок, другое дело – обстоятельства, в которых оказался человек и совершил этот поступок. Ведь мы совершенно не знаем, что толкнуло человека на этот поступок. Мы совершенно не знаем. И человек нас и не пустит в свою душу. Он нам и не расскажет ничего. Потому что он видит и чувствует, как мы к нему относимся. Как мы ему собираемся помочь? Никак. Мы его обрекаем просто жить за пределами церкви. И да ладно церкви. У этого человека может быть единственный мостик. Вообще хоть как-то соприкоснуться с Божьей любовью и с благодатью. Это через тебя. Может, это единственный шанс у этого человека. Но моя неприязнь к этому человеку по причине его греха автоматически отторгает этого человека. Так вот. Почему наш суд, мягко говоря, субъективный, а прямо говоря, ложный? Ну, потому что мы часто судим о людях без учета обстоятельств, которые толкнули человека на определенный поступок. Мы не знаем мотивов, почему человек это сделал. Мы видим только поступок, который, допустим, осуждается Библией или там законом, да и все. Но мы же не знаем, что предшествовало этому. Допустим, в Библии есть такая история о Давиде, когда он убегал от Саула, с ним было несколько сот мужчин, и они нашли священника Авимелеха, и они были голодными, и они попросили у него кушать. Он сказал, ничего нет, кроме хлебов предложения. Это были теплые лепешки, которые ложились перед лицом Божьим. Когда они остывали, их заменяли. Теплые ложили на их место, а эти съедал священник. Это был закон Божий. Понятный, Давид об этом знал, если читать эту историю. Тем более священник об этом знал, что эти хлебы мог кушать только священник. Точка. Это Богом постановленный закон. Но Давид решается попросить эти хлебы для своих мужчин. И ладно, Давид понимает, что он делает неправильно, вопреки закону Божьему. А священник? Священник тоже отдает ему эти хлебы. То есть, другими словами, они входят в положение, они входят в ситуацию. Глядя извне, они поступают неправильно, против закона, определенного Богом. Но сам Христос вспоминает этот поступок Давида и говорит, а Давид как поступил? Он Давида не обвиняет, он Давида не оправдывает, но он может объяснить, он учитывает обстоятельства, в которых оказался Давид. Или, например, мы прекрасно знаем, что в совершенном божественном замысле нет места разводу, нет места. Совершенный Божий замысел, чтобы люди были сочитаны Богом, и что Бог сочетал того, человек не разлучает. Точка. Это совершенный Божий замысел. Как много того чистого и совершенного, задуманного Богом, достигает нас. Увы, немного. В нашем разрушенном грехом мире немного.
Поэтому одно дело – совершенный Божий замысел, и совершенно другое дело, когда Моисей сидит и смотрит на эту женщину, которая унижена своим мужем, и эмоционально раздавлена, и морально, и, может быть, даже физически он ее там бьет или давит на нее. И Моисей, зная закон Божий, разрешает писать разводное письмо и разводиться. И опять же Христос вспоминает Моисея, он не говорит, что Моисей прав, не прав, он просто говорит, вы знаете вообще, почему Моисей так делает? Почему Моисей разрешает то, чего Бог не разрешает? Вы вообще думали об этом? Потому что вы жестокие. Он не говорит о Боге, он не говорит о Божьем замысле, он говорит о людях и о реальности, с которой встречается как раз Моисей, как служитель. И он потому говорит, Моисей, видя всю ситуацию, решается разрешить то, чего Бог не разрешает. Пишите разводное письмо и разводитесь, иначе вы убьете друг друга. То есть видите, какие интересные повороты обретает каждое отдельное дело. И теперь у нас выбор поступать просто по букве закона. И некоторые так себя ведут, и не так объясняют вещи. Я уверен, меня осудят даже за эти вот интерпретации разные. Я все понимаю. Но есть другие люди, которые как бы входят в положение и рискуют, по большому счету, берут на себя ответственность позволять каким-то вещам или помогать людям выходить из ситуации. Несколько текстов из Библии, которые запрещают нам осуждать людей. Евангелие Луки 6:37. Не осуждайте, и не будете осуждены. Евангелие Иоанна 7:24. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Скорее всего, это именно то, что мы делаем, судим по наружности. Вот какая пошла, вот что он из себя представляет. Судите судом праведным, но чтобы судить судом праведным, ой-ой-ой, сколько нужно проделать работы, чтобы понять, что толкает человека на такое поведение или на отдельный поступок. 1 Коринфянам 4:4 Павел пишет лично о себе. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь». В других переводах написано, хотя моя совесть меня не осуждает, но это не значит, что я безошибочный. Интересно, интересно. То есть, хотя я ничего за собой не наблюдаю, совесть у меня все лады, но это еще не доказывает, что я безгрешный человек, или безошибочный, или безупречный человек. И дальше он заключает, судья же мне Господь. То есть, другими словами, Павел не доверяет не то, что людскому суду. Согласитесь, как много из нас зависит даже наша личная самооценка. Как много зависит от оценки окружающих. Как много из нас являются рабами общественного мнения. Наше настроение зависит от рейтингов. Мы постоянно улавливаем настроение людей, чтобы им угодить. Мы как серфингист эту волну ловим, чтобы люди ж нас приподняли. Приподняли, ты себя хорошо чувствуешь. Опа, не попал где-то, штангу дал, да, плохо себе чувствуешь. Кто-то говорит, я отписываюсь с вашего канала, ужасно себя чувствую, уже спать не можешь. Павел говорит, для меня это как бы все равно. Как вы ко мне относитесь? Мне как бы одинаково, мне как-то ровно, да. А я даже сам о себе не сужу, а это уже интересно. А как же твой внутренний индикатор? Ты же вообще как-то оценку даешь своим поступкам, самому себе, ну как? У тебя же есть какой-то внутренний барометр? Он говорит, да, разумеется, есть. У меня с совестью все в порядке, но это еще не показатель. Мой суд тоже может быть ошибочным. Почему? Да потому что я лицо в себе заинтересованное, и если я и сужу о своих поступках, я, как правило, себя оправдываю, и выкручиваюсь, и выкручиваюсь, и выхожу из ситуации, и сухим из воды выхожу. И найду 10 и 100 аргументов оправдать себя. Потом Павел говорит, давайте так. Я даже сам о себе не сужу. Хотя я ничего за собой не замечаю. Судья мне Господь. Другими словами, между совестью и Духом Святым я доверяю Духу Святому, который может меня обличить, несмотря на то, что совесть меня не беспокоит.
Хорошо. Хорошо. Дальше Павел продолжает сразу в следующем стихе такой вывод. «Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке». А вот что будет делать Господь. До того, как придет Господь, до того, как Он осветит скрытое во мраке, вы никак не судите. Слышите, драгоценные люди, не судите никак, потому что, как правило, вы ошибетесь, пока Господь не осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Вот что Бог обнаружит. То есть Он проникает в область намерений. Бога меньше интересует, что ты сделал, как то, почему ты это сделал. Но почему ты это сделал? Почему ты это сделал? Более профессиональные психологи, консультанты, они не просто смотрят на поверхности, зачем ты там ударил, почему ты разбил там стену в злости и не можешь контролировать свой гнев. Они ищут корни. Что с тобой? Почему ты так себя ведешь? И если удается найти настоящую причину и решить эту причину, может быть, в глубоком детстве. Поведение изменяется. Но похоже, что религиозное общество не очень заинтересовано твоим внутренним миром. Оно заинтересовано только твоим поведением. И пока ты в своем поведении не раздражаешь взгляды никого, ты всех устраиваешь. Это жестоко. Это ужасно. Поэтому не судите никак о людях, прежде нежели Господь обнаружит сердечные намерения. Вспомните тайную вечерю, где Христос был с учениками, сидит Христос, и атмосфера располагающая, доверительная, они знают друг друга уже не один год, и тут Он говорит: «Один из вас предаст Меня». Один из вас предаст Меня. Ну, шок какой-то, неловкая пауза. Как на это реагировать, что делать с этой информацией? Они привыкли доверять Его словам, Он много раз удивлял их тем, что знает вещи наперед. Он говорит: «Один из вас предаст Меня». И они уже не себе доверяют, а уже у Него спрашивают: «Не Я ли, Господи? Не Я ли, Господи?» И каждый задает этот вопрос искренне, с трепетом внутренним. И никто не знает, кто предаст, но люди знают себя, они знают свое настроение, они знают свое отношение, они знают, что они, по крайней мере, не собираются этого делать, кроме одного. Один собирается это сделать и похоже, давно собирается. Уже не один год. Но мы-то этого не знаем. Потому поступок Иуды и поступок Петра с внешней стороны, он, ну, в принципе, мало чем отличается. И другие все разбежались, он там большой разницы не делает, бросили в решающий момент. А вот что предшествовало этому, это совершенно другое. Потому смотрите на реакцию Христа. Его суд истинный, наш нет. Потому что Он знает закулисную сторону вопроса. Смотрите на реакцию Христа. Он берет кусочек хлеба, макает, дает Иуде, и после этого куска вошел в Иуду сатана. И он ему говорит: «Что делаешь? Делай скорее». И даже не пробует его остановить. А Петру говорит: «А я за тебя молился, чтобы вера твоя не оскудела, чтобы ты поднялся, встал». Только Христос знает эту ситуацию, и потому Его суд другой. Наш суд, как правило, он ошибочный. Вторая причина, почему наш суд ложный и что делает нас часто клеветниками или даже лжесвидетелями, потому что нам подсовывают недостоверную информацию, но поскольку подсовывают авторитетные источники, официальные каналы средств массовой информации, люди из правительства или из руководства церкви могут предложить какую-то информацию, или друзья, которым мы доверяем,
мы как бы не вникаем особо и не исследуем особо ситуацию. Сказали люди, которым можно доверять, точка. Откуда ты взял эту информацию? Этому человеку можно доверять. Да, ты как-то проверял эту информацию? Вряд ли кто из нас серьезно, скрупулезно проверял информацию, когда нам о ком-то говорят что-то дурное. Вряд ли. Мало кто из нас решается лично заняться исследованием, прежде чем построить отношение к человеку, которого обвинили или о котором что-то плохое сказали. Но это берет время, это серьезно. И есть такая история в Библии, когда Ахав, нечестивый царь, захотел забрать земельный участок у Навуфея и сделать там себе сад. Навуфей отказался продавать ему этот виноградник. Ахав опечалился, пришла Иезавель, говорит, что ты за царь такой, не можешь такие мелочи решать, я тебе помогу. Что делает Иезавель? Она пишет письма знатным людям в городе, старейшинам, и дает указание, чтобы собрали народные вечи, народное собрание. Навуфея так пригласили, посадили в такое видное место перед всеми. И нашли два лжесвидетеля, двоих людей, которые встанут перед всеми и скажут: мы слышали, как этот человек, то есть Навуфей, хулил Бога и царя. Мы свидетели. И поскольку это будет в присутствии видных людей города, начальства и на виду народа, люди побьют его камнями. И точно так и случилось, как Иезавель написала в этих письмах и дала такой указ. Удивляет степень порочности руководящих людей. Когда человек там мелкий в обществе, он где-то врет там или что-то там сплетничает, какой он вред причинит? Но я удивляюсь просто степени порока этих людей, которые в руководстве страны. Вы думаете, что-то изменилось? Нет. Мало что изменилось. Потому очень много лжи, очень много непроверенной, недостоверной информации, но поскольку это звучит из уст авторитетных людей, обычный народ, а я сейчас именно о народе говорю, я сейчас именно о нас говорю. Я говорю о людях, которые побивали Навуфея камнями, с чистым сердцем побивали, защищая репутацию Бога и царя нашего. А ведь никто серьезно не сказал: эй, подождите, давайте исследуем эту ситуацию, давайте разберемся. Что ж вы так на эмоциях? А никто не остановил. Сколько раз было таких ситуаций? Сколько раз? Вот я вспоминаю одну из ситуаций в нашем городе, на пасторской встрече нашего города, Сакраменто. Может, человек 40, может, 50 пастырей. Приходит нужда где-то из Орегона или с Вашингтона. Может быть, вы помните, лет 10 назад там у одной семьи служба забрала детей. И сразу же письмо, текст документа готов в защиту этой семьи. Сразу же пускают листочек, звучат конкретные возмущения, что вот, мол, службы нечестивые вот так поступают. Возможно, и так. Нечестивые службы, нечестивые люди. А возможно, не так. Потому все сразу ставят свои подписи в защиту этой семьи. Мы знаем этих людей, мы ручаемся за этих людей. Я вообще не знаю этих людей. Я совершенно не знаю, о ком идет речь. Я ни разу этой семье не был, я не знаю этой фамилии. Я ни разу не разговаривал с этими людьми, тем более с их детьми не разговаривал, которые вызвали эти службы. Дошел листочек до меня, я говорю: братья, пастыри, а кто из вас знает этих людей лично, а кто из вас звонил, а кто из... Сам вопрос мой, который я задал полушепотом, вызвал такую реакцию: ты что, на стороне служб? Я просто вопрос задал, я же ставлю подпись, я же отдаю свой голос. Я же ручаюсь за то, что этот отец не насильник, что он порядочный человек. А я вообще не знаю этого человека.
А сколько было ситуаций, где действительно отец насильник? Об этом невозможно рассказывать, просто сердце разрывается, сколько я знаю таких ситуаций. Потому мы очень часто так поступаем, что мы просто доверяем информации, одним источникам не доверяем, другим доверяем. И что получается? Получается, что мы становимся разносчиком или переносчиками ложной информации, которая заведомо ложная, но она умножается за счет нас. Мы ее распространяем. Вы знаете, в Израиле были города-убежища. Вы это знаете. Их было 6. И расположение этих городов было очень интересным. В какой бы части государства Израиль ни жил человек, если он совершил преступление, ему требовалось убежать в город-убежище, было очень удобно добежать до города быстро. Создается впечатление, что эти города не выдавали преступников. И туда мог убежать любой человек. Но удивляет, что это было повеление от Господа. Это Бог повелел Иисусу Навину построить такие города. Зачем? Прятать преступников? Нет. Тогда зачем? Если внимательно исследовать этот вопрос, это несложно. Если внимательно читать Ветхий Завет, это сделано потому, чтобы кровный родственник погибшего человека не отомстил за кровь своего ближнего. Потому убийца, который совершил убийство без намерения, там так написано, если он не был врагом этому человеку ни вчера, ни третьего дня, но случился несчастный случай при каких-то непредвиденных обстоятельствах, такой человек понимал, что сейчас не разбираются, сейчас все на эмоциях, сейчас болит, сейчас восстановят справедливость и совершат само суд. Такой человек убегал в город-убежище, и власти этого города прятали этого человека, не выдавали родственникам погибшего, но при этом они детально исследовали дело. И если это действительно было преднамеренное убийство, такого человека выдавали для казни. Если это было непреднамеренное убийство, такого человека защищали от самосуда. Поэтому эти города были созданы Богом как раз по причине того, что людям свойственно выносить суд, не разобравшись. Это опасно. Можно сказать, неужели недостаточно законодательства? Есть же закон Божий, он обозначает там жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб. Да, по закону все как бы просто. Тогда зачем нужна судебная система, если все так просто? Почему в книге Второзакония написано, что дело обоих конфликтующих или враждующих сторон должно быть доведено до судей? И кого судьи обвинят, тот заплатит своему ближнему вдвое. Так подождите, это кто представляет последнюю инстанцию? Судьи или законодательство? В нестандартных ситуациях судьи. В нестандартных ситуациях именно судьи изучали детали отдельного дела и приходили к заключению, что нет, все-таки здесь нужно учитывать обстоятельства, в которых оказался человек. И Господь дал власть судьям при учете обстоятельств выносить определенные решения. Точно так и в Новом Завете написано, например, о церкви. Христос сказал, что Он дал власть служителям и сказал, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что вы развяжете, untied по-английски, разрешите, то есть развяжете. Слышите, да, постановку вопроса? Не мной же придумано, не мной написано, это же Христос говорит, я же цитирую его. Что вы развяжете, вы развяжете на земле, то будет развязано на небе. А вы знаете, сколько требуется времени, чтобы развязать нестандартную ситуацию? Это знает только пастора.
3 месяца, 6 месяцев, год может уходить, когда ты всех обзваниваешь, когда ты собираешь разные стороны, когда ты собираешь совет церковный, когда ты молишься перед Богом и не знаешь, как поступить, потому что по букве закона просто поступить. Но с учетом обстоятельств ты не знаешь, как поступить. А на тебе лежит ответственность перед Богом, и ты можешь развязать ситуацию, а можешь не развязать ситуацию. И потому, когда, скажем, ты развязываешь ситуацию, а люди со стороны говорят: о, пожалуйста, посмотрите, какой он пастор, или какая у них церковь, посмотрите. В Библии ясно, черным по белому написано. Смотри, они разрешили. Да, они разрешили. И не потому, что мы горды, а потому, что Бог действительно наделил полномочиями вникать в обстоятельства. И мы будем за это нести ответственность. Я прекрасно понимаю. Смотрите, если бы вы послушали Авессалома, когда он говорил о Давиде, вы бы, наверное, сказали: вот это да, вот это новости. Я не ожидал, что Давид такой. Потому что Авессалом, во-первых, его сын, во-вторых, Авессалом говорил от боли, от личной обиды, а любому обиженному человеку свойственно из мухи делать слона. Человек говорил искренне, я лично в искренности Авессалома не сомневаюсь, но я полностью сомневаюсь в его объективности, потому что обиженный человек никогда не бывает объективным. Поэтому, когда вы слушаете Авессалома, у вас страшное представление о Давиде. Но редко кому в голову придет послушать теперь Давида, что он скажет. Согласитесь, что многие из нас погрешают тем, что когда мы слушаем одну сторону, особенно сторону, которая кого-то обвиняет, и не слушаем другую сторону, серьезно, не выслушаем, мы, как правило, ошибаемся в оценке того человека. Этого делать нельзя. Но мы делаем. Вот почему Библия запрещает осуждать. Вот почему написано: Господь ненавидит лжесвидетеля, наговаривающего ложь и сеющего вражду между братьями. Коротко 4 совета по несколько минут, и мы помолимся. Первый совет – не осуждайте людей с другими взглядами. Мы не клоны, мы живые люди. И у нас есть право на личное пространство. Я же сказал, что в такой авторитарной системе, с одной стороны, проще. Мы живем коммунной, никто не выделяется. С другой стороны, люди-то не развиваются. Мы очень не уважаем людей. Мы не уважаем личность, которая может развиваться, до бесконечности может развиваться. Но наша авторитарная система не предполагает такое развитие. Это ужасно. И это напоминает грехи католической церкви Средневековья. Появился человек с другой точкой зрения, как мы называем, инакомыслящий. Он опасен. Почему? Потому что он создает альтернативные мнения. У него есть другая точка зрения. По любому поводу. Сталин как говорил? Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. То есть, ну, мешает жить человек. Общество слажено, проложены рельсы, все для всех понятно. Появляется человек с новой идеей. Конечно, легче его убрать, и наше общество снова будет маршировать гуськом в затылок. Но так, наверное, и Каину казалось. Пока есть Авель, есть проблема. Уберем Авеля, спать буду спокойно. Оказалось, ровно наоборот. Оказалось, что человек, который тебе мешает жить, не есть проблема. Ты и есть проблема. Если есть в твоем окружении люди, которые мешают тебе жить.
Смотрите, что пишет Павел. Послание к римлянам 14:4. Новый русский перевод. Есть синодальный, есть новый русский. Ты не можешь осуждать слугу, принадлежащего другому человеку. Только перед своим хозяином слуга бывает прав или виноват. Это, по меньшей мере, нелепость, это глупость давать оценку слуге, который принадлежит другому человеку. Ты вообще кто? Тебя кто-то просил оценивать, тебя кто-то уполномочил давать оценку. А ведь Павел говорит о нас, а Павел говорит о слуге, подразумевая нас, друг друга, верующих людей, которые принадлежат Господу. Мы его собственность, он наш господин. Тогда почему я заглядываю через забор на тебя и меряю тебя, и даю тебе оценку? А вообще, кто я? Ты что, моя собственность, ты что, мой раб, ты хотя бы что, мой родственник, или кто ты? Вообще, кто меня просил осуждать тебя, мерить тебя и вешать ярлыки? То есть, как я сказал, по меньшей мере, это нелепость. Это глупо просто. Мало того, что это не объективно, это еще и глупо, это еще и порочно. Потому что этот слуга, он перед своим господином стоит или падает, и силен Бог поднять его. Поэтому отдельные люди, особенно консервативное крыло церкви, вот оно страдает этим, что оно осудительно смотрит на людей, которые себе что-то позволяют, чего другие не позволяют. А те, которые позволяют, унижают тех, как людей с узким мышлением, ограниченных людей. Потому создается два лагеря, и между ними обоюдная неприязнь. И вот парадокс, что люди, которые себя больше в чем-то ограничивают, думают, что они более совершенны, более праведны. Ну, потому что не позволяют себе каких-то вещей, чего позволяет себе другой человек. Но есть потрясающий текст на этот счет, и он прекрасно звучит в новом русском переводе, New Russian Translation. Послушайте. Если вы умерли со Христом для законов этого мира, то почему вы по-прежнему живете как люди этого мира? Это написано к верующим людям, это русский синодальный перевод. Почему вы по-прежнему живете как люди... А, New Russian Translation, yes. Мы читаем одинаковый текст сейчас. То есть смотрите. Если вы правда умерли со Христом для этого мира, то почему вы по-прежнему живете как люди этого мира? Можно спросить, Павел, что ты имеешь в виду? Мы не живем, как люди этого мира. Что ты имеешь в виду? Более конкретно. Он объясняет, вы подчиняетесь таким земным правилам, как этого не бери, того не ешь, к этому не прикасайся. А, вот в чем мы похожи с миром. Вот что имел в виду Павел. Точно как в мире есть конституция, законы, ограничения определенные, да? И люди себя сохраняют от того, чтобы их не растащили страсти, чтобы их не разорвало. Они понимают, что они не могут нарушать законы. Павел это имеет в виду, что вы же ничем не отличаетесь. Вы думаете, что это делает вас более святыми? Нет. Вы идете по тому же пути, как и все светские люди. Они точно так себя ограничивают. Смотрите дальше. Все это лишь человеческие правила и понятия относительно тех вещей, которые исчезают при употреблении. Может, эти правила и создают видимость чего-то мудрого, навязывая самодеятельную религиозность, самоотречение и даже изнурение тела. Правила так выглядят, что ты аскет ради Христа и ради истины. И ты уже зажал поясок. Некоторые православные сподвижники там на одной ноге стояли, на камне стояли. И тело немея, там камни на себя, вериги на себя вешали. Католические некоторые монахи истязали себя, били себя. Лютер, когда был монахом,
спал на сырой земле в ночном белье. Все это как бы попытки быть более святым. Потом Павел говорит, так вы ничем не отличаетесь от мирских людей. Все это имеет только вид мудрости в русском синоде. На самом же деле это нисколько не помогает одержать победу над страстями и злыми мыслями. Второй совет – не обобщайте. Другими словами, бойтесь фразы «они все такие» или «они все одинаковые». Это частая фраза. И мы по неосторожности могли ее много раз бросать. Например, «да, черные все такие». «А украинцы не все такие». «Русские все такие». «Евреи, они все такие». «Мужчины, они все одинаковые». «Женщины, они все одинаковые». «Харизматы, они все одинаковые». Если вы когда-либо бросали такую

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Потому обобщение всех людей в одну категорию, потому что ты столкнулся с каким-то негодяем или плохим примером, ты виноват тем, что ты бросаешь тень на всех остальных людей. Третий совет. Не отвергайте человека по причине его греха. Кто-то сказал, когда в семье появляется праведник, в кавычках, все становятся мучениками. Как только человек в чем-то чуть-чуть отличился, в чем-то, не во всем, в чем-то, он сразу на ступень выше. Он сразу унижает людей, которые в этом меньше преуспели или не справляются в этой сфере. И потому я не имею права ненавидеть или презирать человека, кем бы он ни был. Бог не послал Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Понимаете, если бы Бог хотел судить мир, Он бы послал судью. Но Бог хотел, чтобы мир спасен был, потому Он послал Спасителя. Зачем тогда мы судим? Бог бы мог это сделать без нас, вместо нас и лучше нас. Но Христос сказал, я не сужу никого. Притом Слово Мое будет судить вас в последний день. Сейчас мы к этому придем. Но на данный момент все отношение Иисуса ко всем людям на земле, вы не встретите в поведении Иисуса презрение, унижение, отторжение или отвержение кому бы то ни было. Нет этого в Духе Иисуса Христа. Потому неважно, какой человек встретился на вашей дороге или на моей дороге, если я питаю к нему неприязнь или презрение или ненависть, проблема во мне, не в нем. И я должен молиться не столько о нем, сколько о себе, чтобы преодолеть это отношение к этому человеку. И последний совет. Не оправдывайте порок, чтобы не обидеть человека. Это другая сторона монеты. Одна сторона монеты, что люди грешные, люди другие, чем мы, не могут даже приблизиться к нам. Они даже на парковку заехать не могут. Наш магнит их отторгает. Но, слава Богу, это не нашей церкви. Я недавно говорил с одним пастором очень консервативной церкви, и он просто меня удивлял. Я как бы так уже немало всего слышал в жизни, но пообщавшись с ним, я понял, что я мало слышал. И настолько вот однородное общество, я говорю, ну хорошо, а если к вам вдруг, нечаянно, зайдет человек, не ваш, ну бывает такое раз в год или раз в 3 года, ну бывает или нет? И он не знает ваших внутренних правил, и он по-другому одет. Что вы делаете в таком случае? Я не вымышленную историю рассказываю. Он говорит, о, мы решили эту проблему. Говорю, как? У нас есть 4 стульчика возле стены сзади, и мы туда их сажаем, вот таких людей. Окей. No further questions, как говорят американцы. Вопросов больше нет. То есть это одна сторона такая жестокости, религиозной такой крайности, понимаете? И главное, понимаете, на чем играет? В людях насаждает вот это. Мы должны защитить истину. Мы должны любой ценой, это значит ценой чего? Изоляции и отторжения не просто даже грешных людей, всяких других людей, не таких, как мы. Потому не зря сохранилась эта история, когда католики сжигали Яна Гуса 600 лет назад. Просвещенного человека в университете в Праге преподавал. Национальный герой Праги сейчас. На центральной площади в Праге стоит его памятник. Какого человека сожгли? Церковь. Но когда его сжигали,

0: бабушка подкладывала хворост к его костру с молитвой, защищая репутацию и славу Бога. И сохранилась фраза Яна Гуса. Когда он посмотрел на нее, он сказал: «Святая простота». Поэтому виновны священники, которые манипулируют сознанием людей, спекулируют священными писаниями, виновны, будут отвечать за это. И что получается? Что одна сторона, одна крайность, мы не принимаем никого, кто отличается от нас. Другая крайность, мы принимаем всех. И мы вообще не вмешиваемся в твою личную жизнь. И какой бы ты там сексуальной ориентации ни был, это не наше дело. Мы всех любим. Всех. Нет, вы не любите. Нет, вы врете. Потому что если бы вы любили человека, вы бы сказали ему правду. Я говорил однажды своей дочери, несколько лет назад, мы в машине ехали. Я говорю: ты дружишь с этой девочкой? Да. Вы правда друзья? Да. Но ты знаешь, какой образ жизни она ведет? Да. Ты ей хотя бы раз сказала о том, что ее ожидает, когда она предстанет перед Богом? Она говорит: пап, это ее обидит. Наша дружба может прерваться, если я это скажу. Я говорю: ты можешь себе представить, сколько больше обидит этого человека факт, когда она окажется на грани ада, а ты ей ни разу не сказала правды, которую, скорее всего, ты знала, а она не знала. Ты ей не друг. Друг так не поступает. No. Не ври. Поэтому если вы или я, мы дружим с кем-то по работе, там, не знаю, семьями, соседями дружим, и мы и смеемся, и общаемся, все хорошо, но ни разу в течение лет мы не нашли возможности в самой аккуратной форме, но показать людям вообще действительность, то вряд ли мы друзья. Я просто не верю в это. Поэтому не оправдывайте порог, чтобы не обидеть человека. Посмотрите, последний текст перед молитвой, что пишет Павел 1 Коринфянам 6:9. Разве вы не знаете, что неправедные люди не унаследуют Царство Божье? Знаете. А они знают? Вряд ли они это знают, потому что половина церквей уже давно проповедует, что Бог не такой, Бог никого не судит, Бог есть любовь. Нет, нет, нет, нет, нет. Возвращаемся к оригинальным текстам. Это же не мы написали, это вечные истины. Выдержали тысячелетние истории. Не обманывайтесь, никто из тех, кто предается блуду, или почитает идолов, или нарушает супружескую верность, а также непродажные содомиты, то есть пассивные и активные гомосексуалисты, мужчины, во всех переводах это написано. У нас просто в русском синодальном сложное слово стоит. Ни грабители, ни скупые, воры, пьяницы, ни клеветники, ни мошенники Царствие Божье не наследуют. Поэтому здесь палка о двух концах. С одной стороны, мы не можем этих людей отторгать со всеми их пороками. С другой стороны, мы не можем их содержать в нашей среде и не сказать им полного Евангелия. И то, и другое плохо. И я не знаю, что хуже. Когда ко Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и сказали: Моисей повелел побивать таких камнями, ты что скажешь? И он сидел на земле и что-то чертил на земле, неизвестно до сих пор что. Но он понимал, что это не Моисей придумал такие правила, и это не Моисей повелел побивать таких камнями. Он понимал, что это Бог на Синае дал такие законы Моисею. Бог какой? Ну, вот этот самый Бог, который сейчас воплотился и стал Сыном Человеческим, это же Он и был на Синае. Это же Он Моисею давал эти законы. Потом Моисей не сам их придумал, и Моисей не самозванец. Он принес Божьи законы. А теперь этот Сын Человеческий сидит на земле. Если вдруг вы никогда не видели картины Поленова, русского художника, «Грешница», найдите эту картину. Ради этого стоит в Москву поехать посмотреть, в Третьяковке. Огромнейшее полотно. До дрожи. Потом все разошлись. И в Библии написано, остался только Христос и женщина. Даже ученики ушли. Когда Христос сказал, кто из вас без греха, брось на нее первый камень. Даже ученики ушли все. Боялись, наверное, что Иисус как посмотрит на Иосу, в его сторону, то мало не покажется. На всякий случай все ушли. И Христос говорит женщине: а где твои обвинители? А она говорит: не знаю, ушли. Он говорит ей: и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Вот я почему-то уверен, и осмелюсь это сказать, я исключаю даже маленькую долю того, что женщина такая, которую вытащили, простите, из постели любовника. Я исключаю вероятность того, что эта женщина чувствовала хотя бы в мизерной доле презрение или унижение, или отвержение в присутствии Сына Божьего. При всем Его совершенстве, при всей Его непорочности. Я вчера ложился спать, и я подумал просто: Господи, ну, не дай Бог, а если бы в лице этой женщины была моя сестра, или моя дочь, или моя жена, смог ли бы я преодолеть вот это вот и относиться к ней без вот этого вот чувства. Не знаю. Я не знаю. Настолько это сложно. Так мы не говорим о постороннем человеке. А когда это посторонний человек? Как позволить любви Божией так оккупировать твое сердце? Чтобы ни один человек, неважно кто он, не испытывал с твоей стороны унижения и отвержения. Как? Без Бога это невозможно. И когда этот человек приходит в твое присутствие, в твое пространство, может быть, ты единственный инструмент, посредством которого Бог коснется его сердца. Может, у него других шансов не будет. И, конечно, если ты его презираешь, даже в маленькой степени, он не приблизится к тебе. Это как магнитные полюса. Он это чувствует. Он к тебе не приблизится. Ты его не пустишь, чтобы не оскверниться самому. Поэтому вот такая перед нами дилемма, вот такая перед нами задача. Быть людьми, посредством которых Бог любит людей. И между тем говорить людям правду и делать все возможное, чтобы они выбрались из своих цепей и рабства греха и унаследовали вечную жизнь.
1: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
2: NBC News Radio, I'm Scott Carr. Tropical storm Bertha is slowly creeping west as it moves over southern Louisiana. The National Hurricane Center says Bertha is still packing 45-mile-an-hour winds and that the center of the storm is expected to move near or along the Louisiana and upper Texas coasts through Thursday. The U.S. Military Central Command says it started a 12th consecutive night of strikes on Iran. Posting the strikes are intended to further degrade Iranian military capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. Earlier today, President Trump issued a new warning to Iran, posting if the country were to shoot a ship in the strait, the U.S. will respond by bombing one bridge or power plant. Former Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife will go on trial next year. We get more from New York and Lisa Salvati.
3: The trial is set to begin on June 1st of next year. Maduro and Celia Flores appeared before a judge in Lower Manhattan and learned their trial date wearing tan prison outfits. They face charges of narco-terrorism and drug trafficking. Maduro was removed from power in January and brought to New York. He has proclaimed his innocence and says he is still president of Venezuela.
2: Former Arizona Representative Amish Shah is the projected winner in the Democratic primary for Arizona's open 1st congressional district, projected to defeat former broadcast journalist Marlene Galan Woods. Shah's now set to take on Republican former NFL kicker Jay Feely, who's endorsed by President Trump. The Trump administration's withholding more than $867 million in Medicaid payments that were set to go to California, citing a crackdown on fraud. They're also withholding $199 million more dollars in Medicaid payments to Minnesota, and they give the same reason. The U.S. Department of Health and Human Services says the suspected fraud involves in-home care and immigrant eligibility. California Governor Gavin Newsom calls the funding freeze a political stunt. Scott Carr, NBC News Radio.
4: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
5: 声声有情
6: 1150AM 西雅图中文电台
5: 这里是您的信息中心
6: 这里是您的心灵港湾
5: 这里是您的精神家园
6: 西雅图华人自己的中文电台
7: 朋友们也可以在网上收听我们的节目 收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
8: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 App 来收听我们的节目。我们的高清调频频道是
7: FM 98.9 Channel 3。
8: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
9: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。
10: 各位听众，大家好，今天是2026年7月22日，星期三，农历6月初九，我是朗青，
11: 我是Jennifer，很荣幸在今晚为大家播报新闻。周三到周五的专题话题分别是美国故事、读书观影和专家论坛。周三到周五的其成夜话的话题分别是情感、夜线、新兴校园和艺术人生。周五到周日的节目都是从晚上六点开始。 周六的节目包括这里是江苏心理漫谈、评书连载、西雅图少年说、台长信箱、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫以及粤语频道的节目，包括粤语歌曲更为学、粤语吃喝玩乐、西雅图以及西城夜话。您可以通过广播网络、手机收听我们的节目。 广播频段是AM1150或者HDFM98.9Channel3，网上收听的网址是1150kknw.com/listen-online。手机收听，请下载Chinese Radio Seattle应用来收听我们的节目。
9: 汇集天下大事，聚焦华人热点，AM1150西雅图中文电台新闻夜线。下面播报国际新闻。 据《纽约时报》报道，美国与伊朗围绕关键能源航道的冲突进一步升级。特朗普总统今天警告，如果伊朗再次袭击霍尔木斯海峡的船只，美军将打击伊朗的桥梁或发电厂。伊朗外长阿拉格奇回应称，任何针对伊朗基础设施的攻击都将招致以眼还眼的强力反击。美军中央司令部随后宣布， 对伊朗军事目标发动新一轮空袭，以削弱其威胁商船的能力。与此同时，也门胡塞武装宣称在红海袭击两艘沙特油轮。海事监测机构证实，一艘油轮遇袭起火，但尚未确认袭击来源。随着战火从霍尔木斯海峡向红海扩散， 市场担忧全球石油和天然气运输进一步受阻。
5: 据美联社报道，今天美国与沙特阿拉伯正式签署为期30年的民用核能合作协议。美国能源部长赖特与沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐斯本萨勒曼签署了123协议及双边保障的协议，新框架允许美国企业参与沙特核能项目，并可能在两国完成联合研究后为沙特建设铀浓缩设施。协议没有纳入国际原子能机构附加议定书所规定的更严格核查的机制，因此引发核扩散担忧。美国国务卿卢比奥表示，美方不会达成可能导致核扩散的协议，但专家指出，掌握铀浓缩能力可能为核武器化打开通道。
9: 周三，乌克兰再次以无人机袭击俄罗斯最大电商平台 Wildberries 的仓储设施。公司负责人表示，位于俄罗斯南部克拉斯诺达尔和涅温诺梅斯克的两座仓库遭到冲击。经过路透社的核实，视频显示，克拉斯诺达尔现场升起大量浓烟。当地官员称，一名年轻女性死亡，另有三人住院。此前的上周六 ，Wildberries 仓库遭袭，已造成8名员工死亡。乌克兰总统泽连斯基称，这些物流中心参与向俄军供应无人机零部件等物资。克里姆林宫否认相关指控。袭击引发市场担忧，竞争对手 Ozon 股价一度下跌超过2%。俄罗斯电商行业组织要求政府为受损企业提供半年缓税。
5: 法国公共卫生部门今天公布最新的评估称，6月17日至7月2日历史性的热浪期间，全国死亡人数比正常水平多出5764人，增幅约为 36%， 75岁以上老人的约占俄死亡人数的2%。巴黎大区受影响最严重，超额死亡达到1999人，比通常水平高出80%。法国6月24日和25日经历了有记录以来最炎热的天气，全国平均气温达到30度，多地最高气温超过40度。卫生部门强调，超额死亡统计涵盖所有死因，不能将每一起死亡直接归因于高温，但这一数字仍显示热浪带来的严重公共卫生冲击，也是法国2003年致命热浪以来最严重的一次。
9: 下面是天气预报。大西雅图地区今晚晴，最低气温华氏72度，摄氏22度，明天晴，最高气温华氏77度，摄氏25度，最低气温华氏59度，摄氏15度。
5: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:08。下面播报中国新闻。
9: 费加罗报21日报道说，一部在两次送餐间隙创作出来的诗集为一名中国外卖员赢得了中国文学界的最高荣誉之一。7月18日，56岁的王继兵凭借其诗集《低处飞行》荣获鲁迅文学奖。这部作品通过数百位同行的证言，真实还原了普通劳动者日常奔波的迹象。当获奖结果公布时，王继兵最初感受到的只是一种纯粹的释然。我满心欢喜，终于可以长舒一口气了，他在接受中国官方英文媒体《中国日报》采访时坦言。对这位年过半百的快递员来说，这个奖项终于为他带来多年来在文学创作上的坚持、努力和投入画上了圆。